98 мегагерц. Hit FM. Hit FM. Это радио дождь. Радио ночь. Ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Та де бьозгіна кавлять партію чим страх. Матмарам мотучун. Марина Клара, Мухаббат Кахваса, Эсмиральда, Гуадалупе, Рамаяна, Кыш Санатеса, Деньги с Хукумдара, Джумунг, Тахдруина, Хамасын Курчыкан келді.
1: Dünyadagi eng zo'r seriallarni yozmoqdalar hozir. Qani o'sha paytga qaytib qolsam.
0: Hozir bitta soundtrackdan parcha qo'yib bermoqchiman kichkina. Tinglovchilarimiz eslay olisharmikin bu qaysi film serialdan ekanligini? Aytishga tayyormisiz?

0: 98,8 МГц.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

девочка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашего

Сам оныш күлләріні Самар Али, Сермазмун ва Позитив Доткезин. Уикенд Шоу. Рустамбек ва Фарангиз білән. Шанба ва Якшанба. Саат 11-де.

0: Антону Саккас.
1: Бушующим океане снова шторм, и судно мое терпит крушение в этих волнах. Во мраке этих дней и непогоды, среди миллионов звезд ты стала путеводной. По голосу, что шепчет, я по течению к тебе одной, законом притяжения. В твоих глазах я нахожу спасение.

друзья, ты верил, наш мир не может быть разрушен. Приятно знать, что ты еще кому-то нужен. В разбитом зеркале твоя улыбка отражалась. Это не любовь, но часть тебя со мной.

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.